смешно. И сказал, что власт, власт, власт. Да мачкам, да зимам, да грабя, да имам. Е мой-то стра.

Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен.